Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ, девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход, а за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Влетаем в новый час и продолжаем кротать время в одной компании. Прямо по курсу немного информации о погоде. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, в городе Карабалтай по Чуйской области по 22 августа без осадков. И только 23 августа кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 34. Всем классного настроения в компании Татина FM. Далее музыка. Только лучше. Только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375.
1: Реклама.
0: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
4: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
5: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Краболта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0500.

0: Есть мертвый, протяжка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Татина FM. Включай, танцуй и

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина-ФМ» новости. Здравствуйте. В Москве арестовали мигрантов, участвующих в массовой драке. Об этом сообщает пресс-служба Кузьминского районного суда. Указано, что задержанные после крупного конфликта на строительной площадке в Рязанском районе 26 иностранных граждан получили административное наказание за мелкое хулиганство. Массовый конфликт на бытовой почве произошел 10 августа прямо на рабочем месте. По версии следствия, в дневное время 10 августа 2026 года в ходе внезапно возникшего конфликта произошла драка между работниками на стройплощадке в Рязанском районе. Обвиняемые наносили потерпевшим удары кулаками и различными подручными предметами. В отношении 26 человек правоохранители составили протоколы об административном правонарушении. Суд также заключил под стражу пятерых мужчин, устроивших массовую драку до 11 октября. В городе Балыкчи на побережье озера Иссык-Куль начались совместные тактические учения подразделений Вооруженных сил Кыргызстана и России «Центр-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В маневрах задействованы до 500 военных с обеих сторон и порядка 100 единиц боевой и специальной техники. В боевых стрельбах и тренировках активно применяются армейская авиация, бронетехника, а также расчеты FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов разведки. Школы Кыргызстана получат новые учебники по русскому языку и чтению. Как сообщает Минпросвещение, в республику поступило 671 тысяча экземпляров для учащихся первых, вторых и пятых классов. Учебники подготовлены с учетом госстандартов и образовательных программ Кыргызстана. В новом учебном году тираж полностью обеспечит потребность учащихся этих классов в учебниках по русскому языку и чтению. В ближайшие дни книги поставят в школы всех районов и городов республики. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
0: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Поторгуемся.
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577.
0: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54. Либо по телефону 0555-05-1063. We'll be right back.

0: Тина.
1: Бежал вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, GRI, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Поторгуемся!
1: Даю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. Кабмин предлагает продлить еще на полгода запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз из Кыргызстана. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Мера направлена на сдерживание роста цен на мясо, обеспечение внутреннего рынка и поддержку местных переработчиков. Действующий запрет истекает 8 сентября. В Минсельхозе считают, что его отмена может привести к массовому вывозу скота в соседние страны, где цены выше, сокращению поголовья и дальнейшему подорожанию мяса. В 2025 году Кыргызстан произвел 261,9 тысяч тонн мяса при потребности 314,5 тысяч тонн. То есть внутреннее производство покрывает около 86% спроса. При этом за 2023-2025 годы говядина подорожала на 26,8%. С 1 сентября техперсоналу, работникам которые обслуживают государственные органы и органы местного самоуправления, будут дополнительно выплачивать по 5000 сомов в месяц. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Азалбек Касымалиев. Выплата устанавливается на одну ставку и начисляется за фактически отработанное время. При этом она не будет учитываться при расчете отпускных, социальных пособий, 13-й зарплаты и некоторых надбавок за работу в высокогорных и отдаленных районах. Кыргызстан готовится к запуску производства электромобилей. Как сообщает Минэкономики, под новым национальным брендом начнется выпуск легковых, коммерческих и специализированных электрокаров. Завод мощностью до 10 тысяч машин в год разместится на участке в 15 гектаров и создаст 100 рабочих мест. На первом этапе планируется крупноузловая сборка с переходом к полному циклу. Продукция предназначена как для местного рынка, так и для экспорта. Проект финансируется частными инвесторами при поддержке государства. На запуск предприятия намечен на третий квартал текущего года. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

0: Радио Татіна.
1: Нам по пути.
0: Радио Татіна.
1: Только лучшее.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба
5: 0555-05-1063.
6: Татина FM.

0: Поторгуємося!
1: Даю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работая удаленно из дома, но с официальным трудоустройством, Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-02-08-88.
4: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505-0506. Ва, Татина, Вали.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Задалась вопросом, что в наше время надежнее, маникюр или отношения? Первые хотя бы 2,5 недели держатся, как минимум. Но это смотря у кого. Если ногти тонкие, слоятся и ломаются, срок заметно сокращается. Какие процедуры помогут сделать пластины крепче и длиннее, обсудим прямо сейчас. Во-первых, куриные яйца и цельные зерна типа овсянки, богатые биотином. Научно доказано, витамин В7 делает ногти прочнее и толще. Поможет бороться с сухостью, ломкостью и появлением бороздок лосось. Омега-3 в нем питает ногти. Без молочки тоже не обойтись, ведь в этой продукции много кальция. Чтобы получить максимум пользы, выбирай греческий йогурт. В нем еще хорошее количество белка и, как правило, не так много калорий. Не допустить расслоения ногтей можно в том числе с помощью достаточного количества железа в организме. Чтобы восполнить его нехватку, присмотрись к бобовым – фасоли, чечевице, инуту. В них также много белка, так что польза, считай, двойная. Для здоровых ногтей необходимы аминокислоты, в том числе лизин. Он, кстати, в организме не синтезируется, его можно получить только с пищей. В этом поможет тофу. Не менее полезны тыквенные семечки. Они богаты цинком, который поддерживает рост и помогает ногтевым пластинам восстанавливаться. Защитить клетки от окислительного стресса и вредного воздействия окружающей среды можно с помощью витамина С. Он также стимулирует выработку коллагена, так что цитрусовые должны стать твоими друзьями. Сделай свой рацион разнообразным, и позитивные изменения не заставят тебя ждать.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попей.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
1: Реклама.
0: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
4: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
5: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0554.

0: Цитата.
1: Если тебе непременно нужно чье-то разрешение на твое удовольствие, то ты действительно бедняга. Герман Гессе.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. Океан. Мы работаем для вас.
4: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505-0510-06.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На Татина FM новости. Здравствуйте. В районе пика Курумду обнаружили тела трех пропавших иностранных альпинистов. Как сообщили участники поисково-спасательной группы, утром 16 августа дрон обнаружил место схода снежно-каменной массы, а при осмотре записей рядом с найденными ранее вещами заметили тела. Предварительно это Максим Полянский и Николай Свиридов из Беларуси и Сергей Рубцов из Литвы. Окончательное опознание возможно после спуска тел. На Иссык-Куле упрощают получение билетов для любительской рыбалки и переводят услуги в цифровой формат, об этом сообщает Минсельхоз. На участке Кикилик уже появился первый информационный стенд с правилами и QR-кодом. С его помощью рыбаки смогут быстро оформить электронный документ прямо на месте, без поездки в ведомство. Главные цели проекта – сделать оформление удобным, повысить информированность населения, развивать законную рыбалку и улучшить связь с госорганами. Всего сейчас изготовлено 50 таких стендов, которые уже начали устанавливать на разных участках озера, а в будущем планируется разместить более 100 стендов по всему Иссык-Кулю. На Джайлу Кырчин строительство этногородка «Вселенная кочевников» находится на этапе завершения. Об этом сообщил замминистра культуры Аскаралы Мадаминов. По его словам, во время игр кочевников здесь будут работать два тематических городка. Один для ремесленников, второй для этно-фудкортов. В обеих городках будут проходить различные конкурсы, фестивали и мастер-классы. В зоне фудкортов разместят 42 домика. Каждый представит свое меню. А в городке ремесленников предусмотрено 22 домика, где мастера будут знакомить гостей со своими изделиями и демонстрировать различные виды ремесел. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все, больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметочку.
1: Если вокруг солнца появились круги, пора проветрить комнату и вымыть окна.
2: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Радио Татина. Жарнамах змати. 0555 0516.
0: Татина FM.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Орех является одним из самых питательных продуктов в мире. Вы просто задумайтесь, сколько микроэлементов и витаминов, а также жизненной энергии в нем сосредоточено, ведь его главная задача — дать продолжение жизни целому виду. С вами на территории фактов Александр Карпов, и сегодня о самом дорогом орехе.
1: Факты.
2: Орех макадамия, или как его еще называют, макадамский орех, это австралийское чудо, относящееся к роду древесных растений семейства протеиновых. В первую очередь макадамия ценится за свои полезные свойства. В ней содержится пальмитолеиновая жирная кислота, особенно ценная для нашего организма, витамины группы В и ПП, эфирные масла и другие жиры с выраженными антиоксидантными свойствами. Макадамия обладает тонким ароматом и на вкус напоминает что-то среднее между фундуком и жареным каштаном. Но не только из-за полезности вкусовых качеств макадамия стоит так дорого. Оказывается, тропические деревья макадамии плодоносят очень редко, всего лишь один раз в 4 года. Также эти растения часто подвергаются нападению вредителей, и фермерам бывает очень сложно сохранить урожай. Со временем селекционерами, конечно, были выведены более неприхотливые сорта макадамии, что дало возможность рассадить ее на Гавайях, Бразилии, Южной Африке, однако это не очень повлияло на стоимость орехов, и макадамия по-прежнему остается одним из самых дорогих орехов в мире.
1: Факты.
2: Орех макадамию активно используют в кулинарии, медицине и косметологии. Масло макадамии не только можно добавлять едва ли не в любые блюда для пользы и отличного вкуса, но и использовать для поддержания красоты, здоровья кожи, волос и ногтей. Косметическая индустрия широко использует масло макадамии для разработки шампуней и бальзамов для волос, кремов и сывороток для кожи лица и тела. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Заторгуємося!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина ФМ». Включай.
4: Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир, а иначе зачем мы здесь?» Стив Джобс.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558 2010 01 0558 2010 01. Довезем и разместим.
5: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-02-08-88.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Рекламная служба.
8: 0555-05-1063.
7: Радио Татина.
8: Нам

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. В город Карабалта поступило 24 новых автобуса. В новых автобусах предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также место для размещения инвалидной коляски. Часть из них уже начали курсировать по маршруту номер 5 и 6, который ранее обслуживался частным автотранспортным предприятием «Абсолют Авто». В настоящее время проводится официальное оформление и подготовка автобусов. В настоящее время совместно с Министерством транспорта и коммуникаций проводится согласование по направлениям маршрутов и утверждение графиков движения. После завершения необходимых процедур автобусы начнут работать на новых маршрутах. К другим новостям. В Кыргызстане хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства. Депутаты парламента Болот Ибрагимов и Чингиз Аджибаев инициировали соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан и вынесли их на общественное обсуждение. В справке об основаниях законопроекту говорится, что предполагаемые изменения направлены на защиту здоровья женщин и детей, предотвращение коммерциализации суррогатного материнства и создание правовых условий для использования этой услуги гражданами Кыргызстана. В Бишкеке впервые проходят дни китайского кино. Показы стартовали 12 августа в кинотеатре «Алатом». В программе фильмы разных жанров, которые покажут на китайском языке с русскими субтитрами. Вход свободный. По данным Минкультуры, мероприятие проходит в рамках проекта «Свет и тень шелкового пути». В течение года в Китае также планируют провести дни кыргызского кино. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: та торгуємося.
1: Даю коттедж на Иссыкуле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каенда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В iMan-City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556-252501.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Влетаем в новый час и продолжаем кротать время в одной компании. Прямо по курсу немного информации о погоде. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, в городе Карабалтай по Чуйской области по 22 августа без осадков. И только 23 августа кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 34. Всем классного настроения в компании Татина FM. Далее музыка. Только лучше. Только хиты. Делай громче.
1: Бэ.

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375.
0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
4: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
5: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0550.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. В Москве арестовали мигрантов, участвующих в массовой драке. Об этом сообщает пресс-служба Кузьминского районного суда. Указано, что задержанные после крупного конфликта на строительной площадке в Рязанском районе 26 иностранных граждан получили административное наказание за мелкое хулиганство. Массовый конфликт на бытовой почве произошел 10 августа прямо на рабочем месте. По версии следствия, в дневное время 10 августа 2026 года в ходе внезапно возникшего конфликта произошла драка между работниками на стройплощадке в Рязанском районе. Обвиняемые наносили потерпевшим удары кулаками и различными подручными предметами. В отношении 26 человек правоохранители составили протоколы об административном правонарушении. Суд также заключил под стражу пятерых мужчин, устроивших массовую драку до 11 октября. В городе Балыкчи на побережье озера Иссык-Куль начались совместные тактические учения подразделений Вооруженных сил Кыргызстана и России «Центр-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В маневрах задействованы до 500 военных с обеих сторон и порядка 100 единиц боевой и специальной техники. В боевых стрельбах и тренировках активно применяются армейская авиация, бронетехника, а также расчеты FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов разведки. Школы Кыргызстана получат новые учебники по русскому языку и чтению. Как сообщает Минпросвещение, в республику поступило 671 тысяча экземпляров для учащихся первых, вторых и пятых классов. Учебники подготовлены с учетом госстандартов и образовательных программ Кыргызстана. В новом учебном году тираж полностью обеспечит потребность учащихся этих классов в учебниках по русскому языку и чтению. В ближайшие дни книги поставят в школы всех районов и городов республики. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого. Сейчас не до
3: этого. Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь

0: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0505 он алкуши.

0: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай. Yeah.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

Надежда, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-0.

0: Поторгуємося.
1: Даю коттедж на Иссыкуле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54. Либо по телефону 0555-05-1060. 3. Казино FM.

0: Картина.
1: Захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгар.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина FM» новости. Здравствуйте. Кабмин предлагает продлить еще на полгода запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз из Кыргызстана. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Мера направлена на сдерживание роста цен на мясо, обеспечение внутреннего рынка и поддержку местных переработчиков. Действующий запрет истекает 8 сентября. В Минсельхозе считают, что его отмена может привести к массовому вывозу скота в соседние страны, где цены выше, сокращению поголовья и дальнейшему подорожанию мяса. В 2025 году Кыргызстан произвел 261,9 тысяч тонн мяса при потребности 314,5 тысяч тонн. То есть внутреннее производство покрывает около 86% спроса. При этом за 2023-2025 годы говядина подорожала на 26,8%. С 1 сентября техперсоналу, работникам которые обслуживают государственные органы и органы местного самоуправления, будут дополнительно выплачивать по 5000 сомов в месяц. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Азалбек Касымалиев. Выплата устанавливается на одну ставку и начисляется за фактически отработанное время. При этом она не будет учитываться при расчете отпускных социальных пособий, 13-й зарплаты и некоторых надбавок за работу в высокогорных и отдаленных районах. Кыргызстан готовится к запуску производства электромобилей. Как сообщает Минэкономики, под новым национальным брендом начнется выпуск легковых, коммерческих и специализированных электрокаров. Завод мощностью до 10 тысяч машин в год разместится на участке в 15 гектаров и создаст 100 рабочих мест. На первом этапе планируется крупноузловая сборка с переходом к полному циклу. Продукция предназначена как для местного рынка, так и для экспорта. Проект финансируется частными инвесторами при поддержке государства. На запуск предприятия намечен на третий квартал текущего года. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: с тобой ужин, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-10-63.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Недавно поняла, что одна из самых сложных задач в наше время – это отличить знаки судьбы от таргетированной рекламы. Сегодня обсудим, как услышать подсказки Вселенной и осознать, что ты сбился с пути. Повышенная тревожность – один из самых важных знаков Вселенной. Обычно к нему добавляются подавленное состояние, бессонница и хронический стресс. Уточню, беспокоиться иногда – норма. Ловить условную паничку постоянно, представлять ужасные версии развития событий, биться в истерике с переходом на смех каждый день – не норма. Частые проблемы со здоровьем, если верить парапсихологам, еще один показатель того, что ты идешь не туда. Таким образом, мы получаем знаки свыше. Они должны помочь остановиться и подумать, живу ли я свою жизнь. Если в твоей жизни тотальный беспорядок и сплошные неопределенности, задумайся. Опоздания, неловкие ситуации, проблемы на работе – все это может быть случайностью или временными трудностями, а может, намеком Вселенной. Посмотри на вещи с другой стороны. А вдруг ты тратишь время не на то? Если ты перестал получать удовольствие от жизни, тебя больше не привлекают вещи, от которых раньше захватывало дух, не радуют даже крупные победы, скорее всего, ты сбился с пути. Это может быть временным явлением на фоне общей усталости, а может предвестником депрессии. Как говорит один мой знакомый, если ты каждый день не просыпаешься с улыбкой на лице, в твоей жизни что-то не так. Как известно, судьбу не обманешь, но если тебе все-таки удалось это сделать, значит, не судьба.
0: Ставим галочку. Татьяна, FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в

0: В магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
0: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба 0555.

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
0: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
4: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
5: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. В районе пика Курумду обнаружили тела трех пропавших иностранных альпинистов. Как сообщили участники поисково-спасательной группы, утром 16 августа дрон обнаружил место схода снежно-каменной массы, а при осмотре записи рядом с найденными ранее вещами заметили тела. Предварительно это Максим Полянский и Николай Свиридов из Беларуси и Сергей Рубцов из Литвы. Окончательное опознание возможно после спуска тел. На Иссык-Куле упрощают получение билетов для любительской рыбалки и переводят услуги в цифровой формат, об этом сообщает Минсельхоз. На участке Кикилик уже появился первый информационный стенд с правилами и QR-кодом. С его помощью рыбаки смогут быстро оформить электронный документ прямо на месте, без поездки в ведомство. Главные цели проекта – сделать оформление удобным, повысить информированность населения, развивать законную рыбалку и улучшить связь с госорганами. Всего сейчас изготовлено 50 таких стендов, которые уже начали устанавливать на разных участках озера, а в будущем планируется разместить более 100 стендов по всему Иссык-Кулю. На Джайлу Кырчин строительство этногородка «Вселенная кочевников» находится на этапе завершения. Об этом сообщил замминистра культуры Аскаралы Мадаминов. По его словам, во время игр кочевников здесь будут работать два тематических городка. Один для ремесленников, второй для этно-фудкортов. В обеих городках будут проходить различные конкурсы, фестивали и мастер-классы. В зоне фудкортов разместят 42 домика. Каждый представит свое меню. А в городке ремесленников предусмотрено 22 домика, где мастера будут знакомить гостей со своими изделиями и демонстрировать различные виды ремесел. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай!

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейлбатыра 249, возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557 230390, 0555.

0: 46 28 90.
1: Инстаграм eurodom.kb.
0: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Радио Татина. Жарнамақ қызметі 0505 05 10.

0: поторгуемся?
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Сон – это, пожалуй, одно из немногих состояний человека, способных творить чудеса. Просто вспомните себя, хорошо выспавшись, или в тот момент, когда вас разбудили, да так и не дав досмотреть до конца сон. Это просто два разных человека. В таком случае заснуть человек может даже стоя в транспорте, но способен ли человек спать стоя? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Наш скелет устроен таким образом, что мы не можем стоять как статуя неподвижно долгое время. Тело человека очень гибкое, и для поддержания его в вертикальном положении требуется непрерывная работа мышц. При этом основная нагрузка приходится на мышцы ног. Также при стоянии мозг постоянно получает сигналы от вестибулярного аппарата и мышечных рецепторов, оповещающих о нарушении равновесия и малейшем отклонении от вертикали. Когда мы спим, мозг это делать не может, поэтому человек, уснувший стоя без опоры, моментально падает. Если же человека стиснуть в толпе или чем-то подпереть, то он простоит так, в общем-то, недолго, ведь во время фазы быстрого сна большинство мышц скелета полностью расслабляются, поэтому человек просто сползет. Так что, как бы вам ни хотелось спать стоя, делать это просто-напросто невозможно. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай. Месяц

подарки, телеграммы, звонкий смех. Сегодня праздник для всех. В руках букеты.

0: Цитата.
1: Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. Международный аэропорт Манас 31 августа и 1 сентября перейдет на особый режим работы. Причина проведения саммита ШОС и всемирных игр кочевников. По данным ОАО аэропорта Кыргызстана, в дневное время будут временно ограничены приемы и отправления регулярных пассажирских рейсов. При этом отмечается, что полностью аэропорт закрываться не будет. В ночное время в неустановленных периодах ограничений обслуживания пассажирских рейсов продолжится. В вузах и колледжах Кыргызстана состоится еще один шестой тур отбора и зачисления абитуриентов. Об этом агентству 24 сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций. По данным ведомства, шестой тур отбора и зачисления пройдет с 17 по 22 августа 2026 года, также по результатам общереспубликанского тестирования и среднего балла свидетельства об основном общем образовании. Руководителям общеобразовательных организаций высшего и среднего профессионального образования поручено обеспечить соблюдение установленных сроков. Изначально планировалось провести приемную кампанию в 5 туров. Тем временем, средняя зарплата в Кыргызстане по итогам января-июня 2026 года достигла 53 759 сомов. По данным Нацстаткома, в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года она выросла на 27,5%. С учетом инфляции, которая за год составила 11,5%, реальный рост зарплаты оценивается примерно в 16%. Для сравнения, в мае средняя зарплата составляла 51 888 сомов, то есть за месяц показатель вырос на 3,6%. При этом речь идет о начисленной зарплате, сумма, которую работник получает на руки после налогов и страховых выплат, ниже. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Дина. Только лучшее, только хиты. Радио по пути.

0: Кыргызстане полночь. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.
1: Почему день?